Новоуральске 6 часов. Вы слушаете радиоканал Н-Радио. Регистрационный номер СМИ ТУ-6601-836. Серия ЭЛ. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу 18 февраля 2021 года. Возрастное ограничение старше 12 лет.

0: Реклама на N-Radio.
1: Театр «Кукол Сказ» приглашает зрителей в воскресенье 28 июня на спектакль «Гусенок». Начало в 11 и 13 часов. Билеты в кассе на сайте театра. Без возрастных ограничений.
2: И, кстати, самый распространенный язык в мире – китайский. Им пользуется более 1 миллиарда человек.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7.

0: спонсор рубрики ИП Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем Аквада. Для нас полезная вода.
0: Аквада – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30 753-30.
1: Аквада. Город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300-174.

N-Radio 107,9 МГц.

0: Реклама на N-Радио.
1: Театр «Кукол Сказ» приглашает зрителей в воскресенье 28 июня на спектакль «Гусенок». Начало в 11:13 часов. Билеты в кассе и на сайте театра. Без возрастных ограничений.
2: И, кстати, самым популярным писателем всех времен и народов является Агата Кристи. Ее детективы печатаются на 44 языках мира.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7 10 10.

0: спонсор рубрики ИП Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода – наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем «Аквада». Для нас полезная вода.
0: «Аквада» – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30, 753-30.
1: «Аквада» – город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. УГРН 304-662-918-300-174.

0: Реклама на N-Radio.
1: Привет, друзья! 8 июля – глобальная акция этого года от кафе «На углях». Шашлык куриный, свиной, овощи, шампиньоны, бекони, люля, цезарь с курицей. Любое блюдо по 250 рублей. А также плов, оливье, гренки чесночные, окрошка. Любое блюдо по 100 рублей. Праздник «День семьи» отмечаем вместе и мою новую версию меня 4.0. Акция действительно при посещении или самовывозе. Остались вопросы? Звони и делай предзаказ. 8-900-202-2662. Кафе «На углях». Вокзальная 3.
2: Строительной организации ООО «Госстрой» требуются монтажники стальных и железобетонных конструкций 5-6 разряда, производители работ, плотники, маляры на участок отделочных работ, а также рабочие других строительных специальностей. Официальное трудоустройство, соцпакет, заработная плата при собеседовании. Обращаться по телефонам 2-51-47, код города 343-70.
3: И кстати, гепард может бежать со скоростью до 130 км в час.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Реклама на N-Radio.
1: Надежность – наш принцип. Автосервис «Советский». Диагностика и ремонт любой сложности. Шиномонтаж и подбор автозапчастей. Диагностика, ремонт и заправка автомобильных кондиционеров. Ремонтируем «Газели» и коммерческий транспорт. Работаем с предприятиями по договору. Звоните 8-950-631-99-19. 8-950-631-99-19. Автосервис «Советский» на Советской 17/2. Заезд во двор пожарной части по указателю. Быстро, качественно, надежно.
2: И, кстати, для струн рояля нужно 150 метров проволоки.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: Реклама на N-Radio.
1: Ура! Скоро лето! А значит, я и все мои друзья снова соберемся на летние тренировочные сборы в конно-спортивном клубе «Каприоль». Нас научат верховой езде и расскажут об основах ухода за лошадьми. Нас ждут конные прогулки, активные игры и мастер-классы. Приходи и ты! Всю информацию о сменах, стоимости и программе можно узнать по телефону 8 908 922 57 61. Повторяю, 8 908 922 57 61. 6+.
2: Привет, друзья! 8 июля глобальная акция этого года от кафе «На углях». Шашлык куриный, свиной, овощи, шампиньоны, бекони, люля, цезарь с курицей. Любое блюдо по 250 рублей. А также плов, оливье, гренки чесночные, окрошка. Любое блюдо по 100 рублей. Праздник «День семьи» отмечаем вместе и мою новую версию меня 4.0. Акция действительно при посещении или самовывозе. Остались вопросы? Звони и делай предзаказ. 8 900 202 26 62. Кафе «На углях», вокзальная 3.
3: А у вас, молодой человек, явный дефицит железа.
4: Что есть, то есть. Может быть, что-то порекомендуете?
3: В «Кедр» вам надо. В «Кедр» у них всегда все в наличии и по низкой цене. Рыночный комплекс «Кедр». Профильная труба, столбы для забора, арматура, профнастил, уголок, швеллер, листовой прокат и многое другое. Всегда большой выбор. Оперативная доставка. Режем в размер. Щеколева, 47, под мостом у КПП-1. Звоните 79-009. «Кедр». Железная гарантия выгоды.
5: Запах костра, аромат мяса, нежные сочные кусочки тают во рту, и рядом ваши лучшие друзья. Магазин «Мясоедовский» всегда в наличии. Замаринованный качественный шашлык и свинина и курица для отдыха хорошей компанией, а также свежая рыба для копчения, терпук, скумбрия, кижуч, нерка и множество других рыб. Магазин «Мясоедовский», Победы 2/2.
6: И кстати, дождь содержит витамин В12.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Реклама на N-радио.
1: Попробуй шаурму от кафе «Лофт». Пожалуй, только у нас настоящий мясной взрыв вкуса. 4 вида мяса на выбор. Куриное филе, ароматная свинина, сочная говядина или полезная рыба. Со свежими или маринованными овощами и фирменным соусом. Кафе «Лофт» для молодежи, по душе и взрослым тоже. Приходите в кафе «Лофт» на улице Сергея Дудина, 13, или закажите доставку через сайт и мобильное приложение.
2: Внимание, Новоуральск! 26 июня с 10 до 17 часов агентство недвижимости «Мир квартир» приглашает на грандиозный День недвижимости. Получите бесплатные консультации от нотариуса, юриста, налогового эксперта и представителей банка. Приходите всей семьей, детские развлечения и бесплатный фуршет. 26 июня с 10 до 17 часов. День недвижимости с агентством «Мир квартир». Ответим на все ваши вопросы, связанные с недвижимостью. Телефон для справок 7-24-24-0+.
3: Филиал производства полиметаллов АО «Уралэлектромедь» в городе Кировград приглашает на работу шихтовщика, электромонтера, водителя-погрузчика, водителя автомобиля категории «С». Мы предлагаем стабильную заработную плату, иногородним частичная компенсация аренды жилья, подъемная в размере 120 тысяч рублей при трудоустройстве на предприятии сразу после увольнения со срочной военной службы. Подробности по телефону 5-46-01, код города 343-57, 5-46-01. Код города 343-57.
4: И кстати, творчество одного из популярных современных авторов Паоло Коэльо полностью запрещено в Иране.

0: Реклама на N-Radio.
1: Надежность – наш принцип. Автосервис «Советский». Диагностика и ремонт любой сложности. Шиномонтаж и подбор автозапчастей. Диагностика, ремонт и заправка автомобильных кондиционеров. Ремонтируем «Газели» и коммерческий транспорт. Работаем с предприятиями по договору. Звоните 8-950-631-99-19. 8-950-631-99-19. Автосервис «Советский» на Советской 17/2. Заезд во двор пожарной части по указателю. Быстро, качественно, надежно.
2: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
3: Строительной организации ООО «Госстрой» требуются монтажники стальных и железобетонных конструкций 5-6 разряда, производители работ, плотники, маляры на участок отделочных работ, а также рабочие других строительных специальностей. Официальное трудоустройство, соцпакет, заработная плата при собеседовании. Обращаться по телефонам 2-51-47, код города 343-70.
4: И, кстати, одной каплей нефти можно сделать непригодными для питья почти 25 литров воды.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N

0: Спонсор рубрики ИП Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем Аквада. Для нас полезная вода.
0: Аквада – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30 753-30.
1: Аквада. Город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300.

0: Реклама на N-Радио.
1: Надежность – наш принцип. Автосервис «Советский». Диагностика и ремонт любой сложности. Шиномонтаж и подбор автозапчастей. Диагностика, ремонт и заправка автомобильных кондиционеров. Ремонтируем «Газели» и коммерческий транспорт. Работаем с предприятиями по договору. Звоните 8-950-631-99-19. 8-950-631-99-19. Автосервис «Советский» на Советской 17/2. Заезд во двор пожарной части по указателю. Быстро, качественно, надежно.
2: Филиал производства полиметаллов АО «Уралэлектромедь» в городе Кировград приглашает на работу шихтовщика, электромонтера, водителя-погрузчика, водителя автомобиля категории «С». Мы предлагаем стабильную заработную плату, иногородним частичная компенсация аренды жилья, подъемная в размере 120 тысяч рублей при трудоустройстве на предприятии сразу после увольнения со срочной военной службы. Подробности по телефону 54601, код города 343-57, 54601. Код города 343-57.
3: Привет, друзья! 8 июля – глобальная акция этого года от кафе «На углях». Шашлык куриный, свиной, овощи, шампиньоны, бекони, люля, цезарь с курицей. Любое блюдо по 250 рублей. А также плов, оливье, гренки чесночные, окрошка. Любое блюдо по 100 рублей. Праздник «День семьи» отмечаем вместе и мою новую версию меня 4.0. Акция действительно при посещении или самовывозе. Остались вопросы? Звони и делай предзаказ. 8-900-202-2662. Кафе «На углях». Вокзальная 3.
4: И, кстати, общая площадь наших легких сравнима с площадью теннисного корта.
5: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio. 7.

0: Реклама на N-радио.
1: Попробуй шаурму от кафе «Лофт». Пожалуй, только у нас настоящий мясной взрыв вкуса. 4 вида мяса на выбор. Куриное филе, ароматная свинина, сочная говядина или полезная рыба. Со свежими или маринованными овощами и фирменным соусом. Кафе «Лофт» для молодежи, по душе и взрослым тоже. Приходите в кафе «Лофт» на улице Сергея Дудина, 13, или закажите доставку через сайт и мобильное приложение.
2: Престижное высшее образование и диплом Московского университета в Новоуральске – это реально.

0: Новоуральский технологический институт Национального исследовательского ядерного университета МИФИ проводит набор на обучение по программам высшего и среднего профессионального образования. Востребованные специальности, наличие бюджетных мест, социальная защита студентов, перспективы трудоустройства. Прием документов на Ленина 85. Информация на сайте вуза и по телефону 9-37-59. Стань студентом МИФИ.
1: Лицензия номер 2151. Свидетельство по государственной аккредитации номер 2084.
2: Ура! Скоро лето! А значит, я и все мои друзья снова соберемся на летние тренировочные сборы в конно-спортивном клубе «Каприоль». Нас научат верховой езде и расскажут об основах ухода за лошадьми. Нас ждут конные прогулки, активные игры и мастер-классы. Приходи и ты! Всю информацию о сменах, стоимости и программе можно узнать по телефону 8 908 922 57 61. Повторяю, 8 908 922 57 61. 6+.
3: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
4: А у вас, молодой человек, явный дефицит железа.
5: Что есть, то есть. Может быть, что-то порекомендуете?
4: В «Кедр» вам надо. В «Кедр» у них всегда все в наличии и по низкой цене. Рыночный комплекс «Кедр». Профильная труба, столбы для забора, арматура, профнастил, уголок, швеллер, листовой прокат и многое другое. Всегда большой выбор. Оперативная доставка. Режем в размер. Щеголева 47, под мостом у КПП 1. Звоните 79-009. «Кедр». Железная гарантия выгоды.
6: Строительной организации ООО «Госстрой» требуются монтажники стальных и железобетонных конструкций 5-6 разряда, производители работ, плотники, маляры на участок отделочных работ, а также рабочие других строительных специальностей. Официальное трудоустройство, соцпакет, заработная плата при собеседовании. Обращаться по телефонам 2-51-47, код города 343-70.
7: И, кстати, самая сильная мышца в человеческом организме – язык.
8: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы «НТ».

0: Реклама на N-Radio.
1: Внимание, Новоуральск! 26 июня с 10 до 17 часов агентство недвижимости «Мир квартир» приглашает на грандиозный День недвижимости. Получите бесплатные консультации от нотариуса, юриста, налогового эксперта и представителей банка. Приходите всей семьей, детские развлечения и бесплатный фуршет. 26 июня с 10 до 17 часов. День недвижимости с агентством «Мир квартир». Ответим на все ваши вопросы, связанные с недвижимостью. Телефон для справок 7-24-24-0+.
2: Сочные, румяные, выверенные кусочки мяса с дымком. Вот она, любовь к настоящему шашлыку. Говядина для стейков, свинина на шашлычок, баранина для плова, рыба для копчения. А еще аккуратно нарежем и замаринуем мясо и рыбку по вашему рецепту для вкусного отдыха. Магазин «Мясоедовский», Победы 2, дробь 2.
3: И кстати, свет от солнца до земли проходит примерно за 8 минут.
4: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: Реклама на N-Radio.
1: Престижное высшее образование и диплом Московского университета в Новоуральске – это реально. Новоуральский технологический институт Национального исследовательского ядерного университета МИФИ проводит набор на обучение по программам высшего и среднего профессионального образования. Востребованные специальности, наличие бюджетных мест, социальная защита студентов, перспективы трудоустройства, прием документов на Ленина 85, информация на сайте вуза и по телефону 9-37-59. Стань студентом МИФИ.
2: Лицензия номер 2151. Свидетельство государственной аккредитации номер 2084.
3: Внимание, Новоуральск! 26 июня с 10 до 17 часов агентство недвижимости «Мир Квартир» приглашает на грандиозный День недвижимости. Получите бесплатные консультации от нотариуса, юриста, налогового эксперта и представителей банка. Приходите всей семьей, детские развлечения и бесплатный фуршет. 26 июня с 10 до 17 часов. День недвижимости с агентством «Мир Квартир». Ответим на все ваши вопросы, связанные с недвижимостью. Телефон для справок 7-24-24-0+.
4: Филиал производства полиметаллов АО «Уралэлектромедь» в городе Кировград приглашает на работу шихтовщика, электромонтера, водителя-погрузчика, водителя автомобиля категории «С». Мы предлагаем стабильную заработную плату, иногородним частичная компенсация аренды жилья, подъемные в размере 120 тысяч рублей при трудоустройстве на предприятии сразу после увольнения со срочной военной службы. Подробности по телефону 5-46-01, код города 343-57, 5-46-01. Код города 343-57.
5: Привет, друзья! 8 июля глобальная акция этого года от кафе «На углях». Шашлык куриный, свиной, овощи, шампиньоны, бекони, люля, цезарь с курицей. Любое блюдо по 250 рублей. А также плов, оливье, гренки чесночные, окрошка. Любое блюдо по 100 рублей. Праздник «День семьи» отмечаем вместе и мою новую версию меня 4.0. Акция действительно при посещении или самовывозе. Остались вопросы? Звони и делай предзаказ. 8-900-202-2662. Кафе «На углях», вокзальная 3.
6: И, кстати, из-за мужского храпа женщины за всю жизнь не досыпают около 4 лет.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: Реклама на N-радио.
1: Попробуй шаурму от кафе «Лофт». Пожалуй, только у нас настоящий мясной взрыв вкуса. 4 вида мяса на выбор. Куриное филе, ароматная свинина, сочная говядина или полезная рыба. Со свежими или маринованными овощами и фирменным соусом. Кафе «Лофт» для молодежи, по душе и взрослым тоже. Приходите в кафе «Лофт» на улице Сергея Дудина, 13, или закажите доставку через сайт и мобильное приложение.
2: Ура! Скоро лето! А значит, я и все мои друзья снова соберемся на летние тренировочные сборы в конно-спортивном клубе «Каприоль». Нас научат верховой езде и расскажут об основах ухода за лошадьми. Нас ждут конные прогулки, активные игры и мастер-классы. Приходи и ты! Всю информацию о сменах, стоимости и программе можно узнать по телефону 8 908 922 57 61. Повторяю, 8 908 922 57 61. 6+.
3: Строительной организации ООО «Госстрой» требуются монтажники стальных и железобетонных конструкций 5-6 разряда, производители работ, плотники, маляры на участок отделочных работ, а также рабочие других строительных специальностей. Официальное трудоустройство, соцпакет, заработная плата при собеседовании. Обращаться по телефонам 2-51-47, код города 343-70.
4: И, кстати, Билл Гейтс в минуту зарабатывает $6,659.
5: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Реклама на N-Радио.
1: Надежность – наш принцип. Автосервис «Советский». Диагностика и ремонт любой сложности. Шиномонтаж и подбор автозапчастей. Диагностика, ремонт и заправка автомобильных кондиционеров. Ремонтируем «Газели» и коммерческий транспорт. Работаем с предприятиями по договору. Звоните 8-950-631-99-19. 8-950-631-99-19. Автосервис «Советский» на Советской 17/2. Заезд во двор пожарной части по указателю. Быстро, качественно, надежно.
2: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
3: А у вас, молодой человек, явный дефицит железа.
4: Что есть, то есть. Может быть, что-то порекомендуете?
3: В «Кедр» вам надо. В «Кедр» у них всегда все в наличии и по низкой цене. Рыночный комплекс «Кедр». Профильная труба, столбы для забора, арматура, профнастил, уголок, швеллер, листовой прокат и многое другое. Всегда большой выбор. Оперативная доставка. Режем в размер. Щеголева, 47, под мостом у КПП 1. Звоните 79-009. «Кедр». Железная гарантия выгоды.
5: Запах костра, аромат мяса, нежные сочные кусочки тают во рту. И рядом ваши лучшие друзья. Магазин «Мясоедовский». Всегда в наличии замаринованный качественный шашлык и свинина и курица для отдыха хорошей компанией. А также свежая рыба для копчения, терпук, скумбрия, кижуч, нерка и множество других рыб. Магазин «Мясоедовский». Победы 2/2.
6: И, кстати, кошки никогда не мяукают друг с другом. Этот звук предназначен специально для людей.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: спонсор рубрики ИП Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода – наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем «Аквада». Для нас полезная вода.
0: «Аквада» – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30, 753-30.
1: «Аквада» – город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300-174.

parler comme la première fois.

0: Реклама на N-Radio.
1: Престижное высшее образование и диплом Московского университета в Новоуральске – это реально. Новоуральский технологический институт Национального исследовательского ядерного университета МИФИ проводит набор на обучение по программам высшего и среднего профессионального образования. Востребованные специальности, наличие бюджетных мест, социальная защита студентов, перспективы трудоустройства. Прием документов на Ленина, 85. Информация на сайте вуза и по телефону 9-37-59. Стань студентом МИФИ.
2: Лицензия номер 2151. Свидетельство государственной аккредитации номер 2084.
3: Внимание, Новоуральск! 26 июня с 10 до 17 часов агентство недвижимости «Мир квартир» приглашает на грандиозный День недвижимости. Получите бесплатные консультации от нотариуса, юриста, налогового эксперта и представителей банка. Приходите всей семьей, детские развлечения и бесплатный фуршет. 26 июня с 10 до 17 часов. День недвижимости с агентством «Мир квартир». Ответим на все ваши вопросы, связанные с недвижимостью. Телефон для справок 7-24-24-0+.
4: Филиал производства полиметаллов АО «Уралэлектромедь» в городе Кировград приглашает на работу шихтовщика, электромонтера, водителя-погрузчика, водителя автомобиля категории «С». Мы предлагаем стабильную заработную плату, иногородним частичная компенсация аренды жилья, подъемные в размере 120 тысяч рублей при трудоустройстве на предприятии сразу после увольнения со срочной военной службы. Подробности по телефону 5-46-01, код города 343-57, 5-46-01. Код города 343-57.
5: Привет, друзья! 8 июля – глобальная акция этого года от кафе «На углях». Шашлык куриный, свиной, овощи, шампиньоны, бекони, люля, цезарь с курицей. Любое блюдо по 250 рублей. А также плов, оливье, гренки чесночные, окрошка. Любое блюдо по 100 рублей. Праздник «День семьи» отмечаем вместе и мою новую версию меня 4.0. Акция действительно при посещении или самовывозе. Остались вопросы? Звони и делай предзаказ. 8-900-202-2662. Кафе «На углях». Вокзальная, 3.
6: Строительной организации ООО «Госстрой» требуются монтажники стальных и железобетонных конструкций 5-6 разряда, производители работ, плотники, маляры на участок отделочных работ, а также рабочие других строительных специальностей. Официальное трудоустройство, соцпакет, заработная плата при собеседовании. Обращаться по телефонам 2-51-47, код города 343-70.
7: И, кстати, из-за мужского храпа женщины за всю жизнь не досыпают около 4 лет.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Реклама на N-радио.
1: Попробуй шаурму от кафе «Лофт». Пожалуй, только у нас настоящий мясной взрыв вкуса. 4 вида мяса на выбор. Куриное филе, ароматная свинина, сочная говядина или полезная рыба. Со свежими или маринованными овощами и фирменным соусом. Кафе «Лофт» для молодежи, по душе и взрослым тоже. Приходите в кафе «Лофт» на улице Сергея Дудина, 13, или закажите доставку через сайт и мобильное приложение.
2: Ура! Скоро лето! А значит, я и все мои друзья снова соберемся на летние тренировочные сборы в конно-спортивном клубе «Каприоль». Нас научат верховой езде и расскажут об основах ухода за лошадьми. Нас ждут конные прогулки, активные игры и мастер-классы. Приходи и ты! Всю информацию о сменах, стоимости и программе можно узнать по телефону 8 908 922 57 61. Повторяю, 8 908 922 57 61. 6+.
3: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
4: А у вас, молодой человек, явный дефицит железа.
5: Что есть, то есть. Может быть, что-то порекомендуете?
4: В «Кедр» вам надо. В «Кедр» у них всегда все в наличии и по низкой цене. Рыночный комплекс «Кедр». Профильная труба, столбы для забора, арматура, профнастил, уголок, швеллер, листовой прокат и многое другое. Всегда большой выбор. Оперативная доставка. Режем в размер. Щеколева, 47, под мостом у КПП 1. Звоните 79-009. «Кедр». Железная гарантия выгоды.
6: И кстати, крот может за одну ночь прорыть туннель длиной в 76 метров.
7: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Реклама на N-Radio.
1: Надежность – наш принцип. Автосервис «Советский». Диагностика и ремонт любой сложности. Шиномонтаж и подбор автозапчастей. Диагностика, ремонт и заправка автомобильных кондиционеров. Ремонтируем «Газели» и коммерческий транспорт. Работаем с предприятиями по договору. Звоните 8-950-631-99-19. 8-950-631-99-19. Автосервис «Советский» на Советской 17/2. Заезд во двор пожарной части по указателю. Быстро, качественно, надежно.
2: Запах костра, аромат мяса, нежные сочные кусочки тают во рту, и рядом ваши лучшие друзья. Магазин «Мясоедовский» всегда в наличии замаринованный качественный шашлык и свинина и курица для отдыха хорошей компанией, а также свежая рыба для копчения, терпук, скумбрия, кижуч, нерка и множество других рыб. Магазин «Мясоедовский», Победы 2/2.
3: И кстати, Россия является единственной в мире страной, которая обмывается 12 морями.
4: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: Реклама на N-Radio.
1: Престижное высшее образование и диплом Московского университета в Новоуральске – это реально. Новоуральский технологический институт Национального исследовательского ядерного университета МИФИ проводит набор на обучение по программам высшего и среднего профессионального образования. Востребованные специальности, наличие бюджетных мест, социальная защита студентов, перспективы трудоустройства. Прием документов на Ленина, 85. Информация на сайте вуза и по телефону 9-37-59. Стань студентом МИФИ.
2: Лицензия номер 2151. Свидетельство государственной аккредитации номер 2084.
3: Внимание, Новоуральск! 26 июня с 10 до 17 часов агентство недвижимости «Мир квартир» приглашает на грандиозный День недвижимости. Получите бесплатные консультации от нотариуса, юриста, налогового эксперта и представителей банка. Приходите всей семьей, детские развлечения и бесплатный фуршет. 26 июня с 10 до 17 часов. День недвижимости с агентством «Мир квартир». Ответим на все ваши вопросы, связанные с недвижимостью. Телефон для справок 7-24-24-0+.
4: Филиал производства полиметаллов АО «Уралэлектромедь» в городе Кировград приглашает на работу шихтовщика, электромонтера, водителя-погрузчика, водителя автомобиля категории «С». Мы предлагаем стабильную заработную плату, иногородним частичная компенсация аренды жилья, подъемная в размере 120 тысяч рублей при трудоустройстве на предприятии сразу после увольнения со срочной военной службы. Подробности по телефону 5-46-01, код города 343-57, 5-46-01. Код города 343-57.
5: Привет, друзья! 8 июля – глобальная акция этого года от кафе «На углях». Шашлык куриный, свиной, овощи, шампиньоны, бекони, люля, цезарь с курицей. Любое блюдо по 250 рублей. А также плов, оливье, гренки чесночные, окрошка. Любое блюдо по 100 рублей. Праздник «День семьи» отмечаем вместе и мою новую версию меня 4.0. Акция действительно при посещении или самовывозе. Остались вопросы? Звони и делай предзаказ. 8-900-202-2662. Кафе «На углях». Вокзальная, 3.
6: Строительной организации ООО «Госстрой» требуются монтажники стальных и железобетонных конструкций 5-6 разряда, производители работ, плотники, маляры на участок отделочных работ, а также рабочие других строительных специальностей. Официальное трудоустройство, соцпакет, заработная плата при собеседовании. Обращаться по телефонам 2-51-47, код города 343-70.
7: И, кстати, Билл Гейтс в минуту зарабатывает $6659.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: Реклама на N-радио.
1: Попробуй шаурму от кафе «Лофт». Пожалуй, только у нас настоящий мясной взрыв вкуса. 4 вида мяса на выбор. Куриное филе, ароматная свинина, сочная говядина или полезная рыба. Со свежими или маринованными овощами и фирменным соусом. Кафе «Лофт» для молодежи по душе и взрослым тоже. Приходите в кафе «Лофт» на улице Сергея Дудина, 13, или закажите доставку через сайт и мобильное приложение.
2: Ура! Скоро лето! А значит, я и все мои друзья снова соберемся на летние тренировочные сборы в конно-спортивном клубе «Каприоль». Нас научат верховой езде и расскажут об основах ухода за лошадьми. Нас ждут конные прогулки, активные игры и мастер-классы. Приходи и ты! Всю информацию о сменах, стоимости и программе можно узнать по телефону 8 908 922 57 61. Повторяю, 8 908 922 57 61. 6+.
3: И кстати, скорость тьмы равна скорости света.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Ray.

0: Реклама на N-Radio.
1: Надежность – наш принцип. Автосервис «Советский». Диагностика и ремонт любой сложности. Шиномонтаж и подбор автозапчастей. Диагностика, ремонт и заправка автомобильных кондиционеров. Ремонтируем «Газели» и коммерческий транспорт. Работаем с предприятиями по договору. Звоните 8-950-631-99-19. 8-950-631-99-19. Автосервис «Советский» на Советской 17/2. Заезд во двор пожарной части по указателю. Быстро, качественно, надежно.
2: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
3: А у вас, молодой человек, явный дефицит железа.
4: Что есть, то есть. Может быть, что-то порекомендуете?
3: В «Кедр» вам надо. В «Кедр» у них всегда все в наличии и по низкой цене. Рыночный комплекс «Кедр». Профильная труба, столбы для забора, арматура, профнастил, уголок, швеллер, листовой прокат и многое другое. Всегда большой выбор. Оперативная доставка. Режем в размер. Щеколева, 47, под мостом у КПП 1. Звоните 79-009. «Кедр». Железная гарантия выгоды.
5: Сочные, румяные, выверенные кусочки мяса с дымком. Вот она, любовь. Любовь к настоящему шашлыку. Говядина для стейков, свинина на шашлычок, баранина для плова, рыба для копчения. А еще аккуратно нарежем и замаринуем мясо и рыбку по вашему рецепту для вкусного отдыха. Магазин «Мясоедовский». Победы 2, дробь 2.
6: И кстати, нецензурная ругань снижает боль.
7: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: спонсор рубрики ИП Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем Аквада. Для нас полезная вода.
0: Аквада – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30, 753-30.
1: Аквада. Город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300-174.

0: Реклама на N-Радио. Филиал производства полиметаллов АО «Уралэлектромедь» в городе Кировград приглашает на работу шихтовщика, электромонтера, водителя-погрузчика, водителя автомобиля категории «С». Мы предлагаем стабильную заработную плату, иногородним частичная компенсация аренды жилья, подъемная в размере 120 тысяч рублей при трудоустройстве на предприятии сразу после увольнения со срочной военной службы. Подробности по телефону 54601, код города 343-57, 54601, код города 343-57.
1: Привет, друзья! 8 июля – глобальная акция этого года от кафе «На углях». Шашлык куриный, свиной, овощи, шампиньоны, бекони, люля, цезарь с курицей. Любое блюдо по 250 рублей. А также плов, оливье, гренки чесночные, окрошка. Любое блюдо по 100 рублей. Праздник «День семьи» отмечаем вместе и мою новую версию меня 4.0. Акция действительно при посещении или самовывозе. Остались вопросы? Звони и делай предзаказ. 8-900-202-2662. Кафе «На углях». Вокзальная 3.
2: А у вас, молодой человек, явный дефицит железа.
3: Что есть, то есть. Может быть, что-то порекомендуете?
2: В «Кедр» вам надо. В «Кедр» у них всегда все в наличии и по низкой цене. Рыночный комплекс «Кедр». Профильная труба, столбы для забора, арматура, профнастил, уголок, швеллер, листовой прокат и многое другое. Всегда большой выбор. Оперативная доставка. Режем в размер. Щеколева 47, под мостом у КПП-1. Звоните 79-009. «Кедр». Железная гарантия выгоды.
4: Строительной организации ООО «Госстрой» требуются монтажники стальных и железобетонных конструкций 5-6 разряда, производители работ, плотники, маляры на участок отделочных работ, а также рабочие других строительных специальностей. Официальное трудоустройство, соцпакет, заработная плата при собеседовании. Обращаться по телефонам 2-51-47, код города 343-70.
5: И кстати, чем холоднее в комнате, в которой вы спите, тем больше вероятность дурного сна.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: Реклама на N-радио.
1: Попробуй шаурму от кафе «Лофт». Пожалуй, только у нас настоящий мясной взрыв вкуса. 4 вида мяса на выбор. Куриное филе, ароматная свинина, сочная говядина или полезная рыба. Со свежими или маринованными овощами и фирменным соусом. Кафе «Лофт» для молодежи, по душе и взрослым тоже. Приходите в кафе «Лофт» на улице Сергея Дудина, 13, или закажите доставку через сайт и мобильное приложение.
2: Внимание, Новоуральск! 26 июня с 10 до 17 часов агентство недвижимости «Мир Квартир» приглашает на грандиозный День недвижимости. Получите бесплатные консультации от нотариуса, юриста, налогового эксперта и представителей банка. Приходите всей семьей, детские развлечения и бесплатный фуршет. 26 июня с 10 до 17 часов. День недвижимости с агентством «Мир Квартир». Ответим на все

0: 8-922-57-61-6+.
1: И кстати, чем холоднее в комнате, в которой вы спите, тем больше вероятность дурного сна.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: Реклама на N-Radio.
1: Надежность – наш принцип. Автосервис «Советский». Диагностика и ремонт любой сложности. Шиномонтаж и подбор автозапчастей. Диагностика, ремонт и заправка автомобильных кондиционеров. Ремонтируем «Газели» и коммерческий транспорт. Работаем с предприятиями по договору. Звоните 8-950-631-99-19. 8-950-631-99-19. Автосервис «Советский» на Советской 17/2. Заезд во двор пожарной части по указателю. Быстро, качественно, надежно.
2: Престижное высшее образование и диплом Московского университета в Новоуральске – это реально. Новоуральский технологический институт Национального исследовательского ядерного университета МИФИ проводит набор на обучение по программам высшего и среднего профессионального образования. Востребованные специальности, наличие бюджетных мест, социальная защита студентов, перспективы трудоустройства, прием документов на Ленина 85, информация на сайте вуза и по телефону 9-37-59. Стань студентом МИФИ.
3: Лицензия номер 2151. Свидетельство государственной аккредитации номер 2084.
4: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
5: И, кстати, в Турции только в 1935 году были введены фамилии.
6: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Реклама на N-радио.
1: Ура! Скоро лето! А значит, я и все мои друзья снова соберемся на летние тренировочные сборы в конно-спортивном клубе «Каприоль». Нас научат верховой езде и расскажут об основах ухода за лошадьми. Нас ждут конные прогулки, активные игры и мастер-классы. Приходи и ты! Всю информацию о сменах, стоимости и программе можно узнать по телефону 8 908 922 57 61. Повторяю, 8 908 922 57 61. 6+.
2: Филиал производства полиметаллов АО «Уралэлектромедь» в городе Кировград приглашает на работу шихтовщика, электромонтера, водителя-погрузчика, водителя автомобиля категории «С». Мы предлагаем стабильную заработную плату, иногородним частичная компенсация аренды жилья, подъемная в размере 120 тысяч рублей при трудоустройстве на предприятии сразу после увольнения со срочной военной службы. Подробности по телефону 54601, код города 343-57, 54601. Код города 343-57.
3: Привет, друзья! 8 июля – глобальная акция этого года от «Кафе на углях». Шашлык куриный, свиной, овощи, шампиньоны, бекони, люля, цезарь с курицей. Любое блюдо по 250 рублей. А также плов, оливье, гренки чесночные, окрошка. Любое блюдо по 100 рублей. Праздник «День семьи» отмечаем вместе и мою новую версию меня 4.0. Акция действительно при посещении или самовывозе. Остались вопросы? Звони и делай предзаказ. 8-900-202-2662. Кафе на углях. Вокзальная 3.
4: Запах костра. Аромат мяса. Нежные и сочные кусочки тают во рту. И рядом ваши лучшие друзья. Магазин «Мясоедовский». Всегда в наличии замаринованный качественный шашлык и свинина и курица для отдыха хорошей компанией. А также свежая рыба для копчения, терпук, скумбрия, кижуч, нерка и множество других рыб. Магазин «Мясоедовский». Победа 2, дробь 2.
5: И кстати, кошки никогда не мяукают друг с другом. Этот звук предназначен специально для людей.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Реклама на N-Радио.
1: Попробуй шаурму от кафе «Лофт». Пожалуй, только у нас настоящий мясной взрыв вкуса. 4 вида мяса на выбор. Куриное филе, ароматная свинина, сочная говядина или полезная рыба. Со свежими или маринованными овощами и фирменным соусом. Кафе «Лофт» для молодежи по душе и взрослым тоже. Приходите в кафе «Лофт» на улице Сергея Дудина, 13, или закажите доставку через сайт и мобильное приложение.
2: Надежность – наш принцип. Автосервис «Советский» – диагностика и ремонт любой сложности. Шиномонтаж и подбор автозапчастей. Диагностика, ремонт и заправка автомобильных кондиционеров. Ремонтируем «Газели» и коммерческий транспорт. Работаем с предприятиями по договору. Звоните 8-950-631-99-19. 8-950-631-99-19. Автосервис «Советский» на Советской 17/2. Заезд во двор пожарной части по указателю. Быстро, качественно, надежно.
3: И кстати, с 1991 года в Европе морковь считается

0: Реклама на N-Радио.
1: Престижное высшее образование и диплом Московского университета в Новоуральске – это реально. Новоуральский технологический институт Национального исследовательского ядерного университета МИФИ проводит набор на обучение по программам высшего и среднего профессионального образования. Востребованные специальности, наличие бюджетных мест, социальная защита студентов, перспективы трудоустройства, прием документов на Ленина 85, информация на сайте вуза и по телефону 9 37 59. Стань студентом МИФИ.
2: Лицензия номер 2151. Свидетельство государственной аккредитации номер 2084.
3: Внимание, Новоуральск! 26 июня с 10 до 17 часов агентство недвижимости «Мир квартир» приглашает на грандиозный День недвижимости. Получите бесплатные консультации от нотариуса, юриста, налогового эксперта и представителей банка. Приходите всей семьей, детские развлечения и бесплатный фуршет. 26 июня с 10 до 17 часов. День недвижимости с агентством «Мир квартир». Ответим на все ваши вопросы, связанные с недвижимостью. Телефон для справок 7-24-24-0+.
4: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
5: Строительной организации ООО «Госстрой» требуются монтажники стальных и железобетонных конструкций 5-6 разряда, производители работ, плотники, маляры на участок отделочных работ, а также рабочие других строительных специальностей. Официальное трудоустройство, соцпакет, заработная плата при собеседовании. Обращаться по телефонам 2-51-47, код города 343-70.
6: И кстати, улитка может скользить по лезвию бритвы и не пораниться. Все дело в выделяемой ею слизи.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: Рубрики ИП Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем Аквада. Для нас полезная вода.
0: Аквада – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30 753-30.
1: Аквада. Город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300-174.

0: Реклама на N-радио.
1: Ура! Скоро лето! А значит, я и все мои друзья снова соберемся на летние тренировочные сборы в конно-спортивном клубе «Каприоль». Нас научат верховой езде и расскажут об основах ухода за лошадьми. Нас ждут конные прогулки, активные игры и мастер-классы. Приходи и ты! Всю информацию о сменах, стоимости и программе можно узнать по телефону 8-908-922-57-61. Повторяю, 8-908-922-57-61. 6+.
2: Филиал производства полиметаллов АО «Уралэлектромедь» в городе Кировград приглашает на работу шихтовщика, электромонтера, водителя-погрузчика, водителя автомобиля категории «С». Мы предлагаем стабильную заработную плату, иногородним частичная компенсация аренды жилья, подъемная в размере 120 тысяч рублей при трудоустройстве на предприятии сразу после увольнения со срочной военной службы. Подробности по телефону 54601, код города 343-57, 54601. Код города 343-57.
3: И кстати, в среднем человек засыпает в течение 7 минут.
4: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Реклама на N-радио.
1: Попробуй шаурму от кафе «Лофт». Пожалуй, только у нас настоящий мясной взрыв вкуса. 4 вида мяса на выбор. Куриное филе, ароматная свинина, сочная говядина или полезная рыба. Со свежими или маринованными овощами и фирменным соусом. Кафе «Лофт» для молодежи, по душе и взрослым тоже. Приходите в кафе «Лофт» на улице Сергея Дудина, 13, или закажите доставку через сайт и мобильное приложение.
2: Престижное высшее образование и диплом Московского университета в Новоуральске – это реально. Новоуральский технологический институт Национального исследовательского ядерного университета МИФИ проводит набор на обучение по программам высшего и среднего профессионального образования. Востребованные специальности, наличие бюджетных мест, социальная защита студентов, перспективы трудоустройства, прием документов на Ленина, 85. Информация на сайте вуза и по телефону 9-37-59. Стань студентом МИФИ.
3: Лицензия номер 21-51. Свидетельство государственной аккредитации номер 20-84.
4: И, кстати, дыни в Японии продают по $300.
5: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: Реклама на N-Радио. Сочные, румяные, выверенные кусочки мяса с дымком. Вот она, любовь. Любовь к настоящему шашлыку. Говядина для стейков, свинина на шашлычок, баранина для плова, рыба для копчения. А еще аккуратно нарежем и замаринуем мясо и рыбку по вашему рецепту для вкусного отдыха. Магазин «Мясоедовский». Победы 2, дробь 2.
1: И, кстати, первым романом в истории считается японская повесть о Гэндзи около 1007 года, авторство которой приписывается Мурасаки Сикибу, даме при дворе императрицы Сёси.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Ren.

0: спонсор рубрики ИП Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода – наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем «Аквада». Для нас полезная вода.
0: «Аквада» – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30, 753-30.
1: «Аквада» – город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300-174.

0: Н. Радио для тех, кто любит настоящую музыку.
1: Glacial is the wishing well. The icicles have ceased to melt. Every frozen tear

0: Новоуральске 21 час.
1: Вы слушаете радиоканал Н-Радио. Регистрационный номер СМИ ТУ-6601-836. Серия ЭЛ. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу 18 февраля 2021 года. Возрастное ограничение старше 12 лет.

0: Новоуральске 22 часа.
1: Вы слушаете радиоканал Н-Радио. Регистрационный номер СМИ ТУ-6601-836. Серия ЭЛ. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу 18 февраля 2021 года. Возрастное ограничение старше 12 лет.

0: Новоуральске 23 часа.
1: Вы слушаете радиоканал Н-Радио. Регистрационный номер СМИ ТУ-6601-836, серия ЭЛ. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу 18 февраля 2021 года. Возрастное ограничение старше 12 лет.